вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Реклама.
1: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
0: Реклама.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 670.

0: Реклама.
1: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средства для стирки Ласка в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.

Тюмени 10 утра. Всем добрейшего утра. Меня зовут Маша Бакута. Мы продолжаем просыпаться вместе. Суббота. И что же нужно сделать, чтобы у вас появился дополнительный выходной? Об этом расскажу впереди.

вами Федук и Джонни с вещицей «Лето». Ну и особенно летом, конечно, хочется больше и чаще отдыхать. Есть у меня одна знакомая, которая взяла отпуск себе на все пятницы лета. Что-то в этом есть. Ну, кстати, если вдруг вы хотите себе дополнительный выходной, и вы девушка, то есть хорошая новость. Одиноких россиянок хотят освободить от работы в пятницу. Пока это все еще в формате обсуждений, но было бы неплохо. Говорю, как свободная россиянка, поэтому мальчишки, вы в любом случае в пролете, потому что девчонкам везет. Девчонкам нужно больше времени на уход за собой, на налаживание личной жизни, а вам, мальчики, довольствоваться красотой, на свидания водить, в танцах кружить. И все это, я надеюсь, вы будете делать уже сегодня, поэтому настраиваемся прямо сейчас на правильный романтический лад. С нами уже Сия, Рэй, все это прямо по курсу, поэтому будьте с нами.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, днем сегодня плюс 28 и никаких осадков, к вечеру плюс 25 и, возможно, небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр – не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. Балу – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прям по курсу прекрасная троица Филатов, Кэрос и СТ. Там, где рассвет. Вот такие романтические вайбы ждут нас в самое ближайшее время. Будь рядом.
3: Реклама.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Супер танцевальная работа от Bauer, Calling Out For You. Дождись в самые ближайшие минуты и, конечно же, делай громче.
2: Реклама.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средства для стирки Ласка в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

вами Мари Краймбрери с вещицей «Ты помнишь?». Ну и надеюсь, что ты помнишь, что сегодня в 16.00 на Красной Армии стартует выборка с Герой Адамяном. Свежие треки, летние, сочные, спелые, свежайшие. Все это можно сохранять себе, слушать. Тем более, что у нас впереди очень много летних дней. Давайте их ловить каждый на ощупь. Ну и сделаем это уже в ближайшее время. Диджей Смэш поет, Алекс Уоррен. Все это впереди. Делай громче и будь рядом.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мистическая танцевальная история Дракула от Тейм Импала и Дженни. Дождись.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОАЭ ЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

и его очень летняя вещица Girl. Ну, кстати, вот, девчонки, не знаю, нравится ли вам, когда мальчишки надевают какие-то тематические костюмы. Ну, у взрослых у нас называется это игры определенные. Ну, вот, например, костюм Человека-паука. Как вам? Расскажите. Потому что однажды на день рождения пригласили настоящего Человека-паука, аниматора. Он хотел порадовать детишек, но увидел, что самому главному детишке-имениннику аж 32 годика. Говорят, первые 40 лет в жизни мужчины самые сложные. Но в любом случае это было наверняка весело, тем более у нас суббота. Давайте тоже вдохновляться, наряжаться, выходить куда-нибудь и показывать себя красиво. Ну и, конечно же, отличная музыка вам в помощь. Впереди у нас Алан Уолкер, Изабелла Мелман, Катрин О'Райан с вещицей Broken Strings, еще раньше Five Star Family, со старой доброй «Я буду, я буду». Поэтому давайте готовиться уже прямо сейчас. Караоке утро субботнее объявляется открытым.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, днем сегодня плюс 28 и без осадков, к вечеру, возможно, небольшой дождь и плюс 23.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кельвин Харрис и Джей Зи с вещицей «Satisfy». Делай громче уже в самое ближайшее время.
0: Реклама.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
11: Сегодня мы придумали все за тебя.
10: Главное, помни,
11: если пицца, то Папа Джонс.
12: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
13: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
12: А другие?
13: А другие? Ждут доставку.
12: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
14: Тимофея Чаркова, 60.
15: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
2: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, что нас ждет в эти выходные дни. Сегодня, 8 августа, в разных точках Тюмени развернется фестиваль ко дню физкультурника «Спортфест 440». Главная площадка – площадь 400-летия Тюмени. В программе забеги, мини-футбол, баскетбол, воздушная гимнастика, единоборство и массовая попытка установить рекорд по отжиманиям – 0+. В 14.00 в Доме музея русских пород лошадей начнется арбуз-пати. Это в ДНТ, экопоселок Дача Хьюги, улица Сиреневая, 1, строение 1. В программе народная музыка, игры, ярмарка, мастер-классы, фотозона и катание на лошадях. Арбуз обещает без ограничений. 0+. В 20.00 в Доме печати опытные тюменские комики устроят шоу «Знакомьтесь, это стендап». Здесь нам покажут проверенный материал и за один вечер представят сразу несколько разных комедийных голосов города 18+. Завтра, в воскресенье, в 11 утра в музее «Дом Машарова» можно попасть на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Нам покажут магнитную пушку, волновой маятник, колыбель Ньютона, оптические иллюзии и другие эксперименты. Редкий случай, когда физику можно не только понять, но еще и потрогать. 6+. В 16.00 на площадке «Стальной азарт» на 11-м километре Елуторовского тракта начнется «Рандом-фест» – большой летний рэп-фестиваль для тех, кому одного исполнителя на вечер решительно не хватает. 16+. Ну а в 20.00 в Доме печати с сольным стендапом выступит Назир Юламанов, участник и победитель фестивалей в Москве и Казани. В программе «Личные истории и наблюдения», которые давно просились из головы комика прямо к нам на сцену. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 27, днем сегодня плюс 28 и без осадков. К вечеру плюс 23, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Две легенды — Мадонна и Мартин Гаррикс с вещицей «Бизари». Встречаем в ближайшие 5 минут. Будьте рядом.
0: Реклама.
5: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
6: «ОСЗ-баланс» Одесская, «ОСЗ-баланс» Химская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
4: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: Лента и «Окей» – одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
12: Мам, а почему мы всегда ходим в «М+»?
13: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты – с самого рождения.
14: «М+» – 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
12: Есть даже логопед. И психологи.
14: М+. Записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Насти и Дима Билан. Прекрасно спелись у нас здесь на Красной Армии со своим эпилогом. Ну, а с кем удастся сегодня спеться вам? Тут, смотрите, внимание, главное не перепутать гласную, хотя у нас с вами суббота, мы имеем полное право зайти к нам в ВК-канал «Радио Красная Армия» или в сообщество ВКонтакте «Радио Красная Армия», посмотреть афишу событий, выбрать любое событие по душе и отправиться отдыхать, в конце концов. У нас с вами выходные, имеем полное право. Помните, жизнь одна, кайфуйте. Ну, а мы, конечно, поможем любимой музыкой. Впереди у нас Holiday Boy, Sia и Costa La Costa прямо по курсу, поэтому делайте громче.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хулиган Коста Лакоста и его Черри Леди.
2: А ты пахнешь том фон. Черри, черри, черри леди, сам себе не верю.
1: Делай громче уже в ближайшие 5 минут.
3: Реклама.
4: Очередь к хирургу. Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
5: Медицинский центр М+. Веропыту.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
12: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
13: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

в Тюмени уже 12 часов. Всем огромный привет, меня зовут Маша Бакута, у нас с вами суббота, полдень, вот так мы легко просыпаемся вместе и расскажу вам про необычные свидания, что же они в себе таят, узнаем впереди.

Famous Young Blood. Молодая кровь. Буквально мы с вами сегодня, потому что выходные как нельзя лучше. Чувствуешь какой-то еще юный, бодрый, как ты любишь эту жизнь. И вот для таких юнцов, буквально как мы с вами, придумали еще один формат свиданий. В Москве, правда, он пока проходит. И в формате шахматного дейтинга. То есть во время шахматных турниров ты там выискиваешь себе, видимо, кого-то очень умного. Раньше почему-то это были айтишники, сейчас это еще и шахматисты. Ну, кстати, насчет ума ничего против не имею, поэтому если вдруг вы там загадали какое-то себе свидание, подумайте, может быть, оно будет интеллектуальным. Ну, а в любом случае вдохновлять нас будет любимая музыка здесь, на Красной Армии. Эйв, диджей Смэш, Артем Качер, все это будет впереди, так что вдохновляемся и, конечно же, влюбляемся.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Люся Чеботина и «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: Делай громче уже через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
5: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлением. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
12: Главный хит на этой неделе. Мия Бойко.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, что нас ждет в эти выходные дни. Сегодня, 8 августа, в разных точках Тюмени развернется фестиваль ко дню физкультурника «Спортфест 440». Главная площадка – площадь 400-летия Тюмени. В программе забеги, мини-футбол, баскетбол, воздушная гимнастика, единоборство и массовая попытка установить рекорд по отжиманиям – 0+. В 14.00 в Доме музея русских пород лошадей начнется арбуз-пати. Это в ДНТ, экопоселок Дачи Хьюги, улица Сиреневая, 1, строение 1. В программе народная музыка, игры, ярмарка, мастер-классы, фотозона и катание на лошадях. Арбуз обещает без ограничений. 0+. В 20.00 в Доме печати опытные тюменские комики устроят шоу «Знакомьтесь, это стендап». Здесь нам покажут проверенный материал и за один вечер представят сразу несколько разных комедийных голосов города. 18+. Завтра, в воскресенье, в 11 утра в музее «Дом Машарова» можно попасть на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Нам покажут магнитную пушку, волновой маятник, колыбель Ньютона, оптические иллюзии и другие эксперименты. Редкий случай, когда физику можно не только понять, но еще и потрогать. 6+. В 16.00 на площадке «Стальной азарт» на 11-м километре Елуторовского тракта начнется «Рандом Фест». Большой летний рэп-фестиваль для тех, кому одного исполнителя на вечер решительно не хватает. 16+. Ну а в 20.00 в Доме печати с сольным стендапом выступит Назир Юламанов, участник и победитель фестивалей в Москве и Казани. В программе «Личные истории и наблюдения», которые давно просились из головы комика прямо к нам на сцену. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 28, днем сегодня без осадков, к вечеру плюс 23, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красавчик Федук и его вещица губы целуют. Делай громче и танцуй уже через пару минут.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: 8 августа на парковке ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
9: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
10: 8:00. Пешком до садика и школы.
9: На работу в центр за 15 минут.
11: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
12: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
13: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
15: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

Moving to the Sun. Идеальный трек, по которому можно прыгать от счастья, от радости. И мне кажется, именно так прыгают наши слушатели, когда получают что-то прикольное в подарок. Особенно, когда у нас в шоу «Летние каникулы» на прошлой неделе можно было получить сертификат в магазин «Согласие» и, например, что-нибудь для шашлыка там взять. Или гаджеты, пауэрбанки, блютуз-колонки. В общем, подарки всегда классные, так что присоединяйтесь по будням с 7 до 10. Антон Колев с удовольствием будет вам дарить все, что у него есть. Ну, а мы, конечно же, движемся далее. Классная музыка у нас всегда в достатке на Красной Армии. Пнау, The Warning и Нюша ждут нас уже прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Denver City и очень кинематографичная работа Self-Aware. Уже через 3 минутки, дождись.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Медицинский.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.ск.ру или в ближайшем к вам магазине.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
9: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
5: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
9: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
10: Энки, металлопрокат и стройматериалы. Энки, арматура, труба, цемент и кирпич. Энки, выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки, стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку 68 18 18.

Красной Армии Карлита и Софи Такер с очень симпатичной вещицей Манхэттен. Ну, кстати, что касается симпатичностей, очень много зрелищного и красивого нам обещают ученые. Все потому, что с 12 на 13 августа у нас будет пик метеорного потока Персеиды. Если погода будет ясной, мы с вами сможем наблюдать падение 100 звезд в час минимум. И 13 августа нам еще обещают новолуние, так что лунный свет не затмит даже самые какие-то слабенькие вспышки. В общем, никаких шансов пропустить это у нас нет. Собираемся на свидание, уезжаем куда-нибудь за город, смотрим на небо, не забываем про какие-нибудь вкусняшки. Ну, а что касается музыкальных вкусностей, здесь, конечно, тоже у нас полный фарш. Тедди, Свимс, Джонни, Дэвид Гетта, Кит Кади, все это прям по курсу, так что будьте рядом.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мод и его супер танцевальная вещица In Da Club. Включаемся через 2 минуты. Делаем громче.
2: Реклама.
3: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-66.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Афиша на Красной Армии.
1: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, что нас ждет в эти выходные дни. Сегодня, 8 августа, в разных точках Тюмени развернется фестиваль ко дню физкультурника «Спортфест 440». Главная площадка – площадь 400-летия Тюмени. В программе забеги, мини-футбол, баскетбол, воздушная гимнастика, единоборство и массовая попытка установить рекорд по отжиманиям – 0+. В 14.00 в Доме музея русских пород лошадей начнется арбуз-пати. Это в ДНТ «Экопоселок Дачи Хьюги», улица Сиреневая, 1, строение 1. В программе народная музыка, игры, ярмарка, мастер-классы, фотозона и катание на лошадях. Арбуз обещает без ограничений. 0+. В 20.00 в Доме печати опытные тюменские комики устроят шоу «Знакомьтесь, это стендап». Здесь нам покажут проверенный материал и за один вечер представят сразу несколько разных комедийных голосов города. 18+. Завтра, в воскресенье, в 11 утра в музее «Дом Машарова» можно попасть на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Нам покажут магнитную пушку, волновой маятник, колыбель Ньютона, оптические иллюзии и другие эксперименты. Редкий случай, когда физику можно не только понять, но еще и потрогать. 6+. В 16.00 на площадке «Стальной азарт» на 11-м километре Елуторовского тракта начнется «Рандом-фест». Большой летний рэп-фестиваль для тех, кому одного исполнителя на вечер решительно не хватает. 16+. Ну а в 20.00 в Доме печати с сольным стендапом выступит Назир Юламанов, участник и победитель фестивалей в Москве и Казани. В программе «Личные истории и наблюдения», которые давно просились из головы комика прямо к нам на сцену. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
0: Дальше.
2: Музыка.
0: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 29, к вечеру плюс 25. Ожидаем небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Гожа и завирусившаяся история «Мичико». Ломите уже буквально через минутку и делайте громче.
0: Реклама.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
10: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
9: А другие?
10: Ждут доставку.
9: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
14: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66

Эрик с вещицей Don't Go Mad. Не сходи с ума. Ну а почему бы и не сойти с ума и не... ну, от радости, конечно же, и не выиграть у нас здесь, на Красной Армии, шикарнейшие подарки для себя любимого. Тем более, что шоу Плюс Вайб стартует уже с понедельника. Именно там вы можете выиграть сертификаты в рестораны Бейкап, Сибирь-Сибирь, Брюс Ли и порадовать себя уже этим летом. Поэтому присоединяйтесь. С 10 утра ждем вас с большим удовольствием. Ну а впереди у нас не менее классное музыкальное удовольствие от Мари Краймбрери, Black Eyed Peas и многих других. Будь рядом и делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, к вечеру плюс 20 и возможен дождь, завтра днем плюс 26 и никаких осадков.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Обновленный состав группы «Серебро» с вещицей «Смотри, но не трогай». Уже через минуту будь рядом.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 14. Всем большой привет, это я, Маша Погода. Мы продолжаем встречать субботу вместе. И у кого какие планы на эти выходные? Если вдруг вы хотели почитать, расскажу кое-что интересное про ваши любимые книги.

больше не разговариваем. Вот так нам заявили Селена Гомес, Чарли Пус. Очень так даже мило это сделали. Но если действительно разговаривать ни с кем, может быть, не хочется, но откройте книгу, почитайте. Никого это еще не портило. А тем более, что Литрес, сервис книжный, выяснил, какие произведения вызывают у нас, жителей России, чувство гордости. Лидером рейтинга стал, конечно же, роман Михаила Булгакова «Мастер Маргарита». Далее идут «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого, и также «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Если вдруг не читали что-нибудь из классики, освежите свои знания, блесните где-нибудь потом на какой-нибудь свидании или на какой-нибудь встрече. В общем, классика никого еще не портила, поэтому читайте, набирайтесь словарного запаса, смотрите на какие-то вещи по-другому. Ну, а мы, конечно же, поможем любимой музыкой. Впереди у нас Ваня Дмитриенко с его историей «Недоступна» и «Медуза Don't Wanna Go Home» прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Филатов, Кэрос и СТ «Там, где рассвет». Очень вдохновляющая летняя вещица. Послушаем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в Сочи. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
3: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-6.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Бауэр и очень танцевальная работа «Calling Out For You». Лови уже через 3 минуты.
2: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассе города. Категория 16+.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
11: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Главный тюменский музыкальный чарт.
13: Главный хит на этой неделе.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

вещица от Holiday Boy Loco La Vida. Очень мне нравится. Ну и еще больше таких же танцевальных, классных музыкальных подарков нам готовит Гера Адамян в Выборге. Сегодня в 4 часа не пропустите. Там наверняка будет что-то очень приятное и, как всегда, новенькое. Ну а у нас прям по курсу тоже очень даже горячие танцевальные треки. By India, Cho и Mod и летняя вайбовая Шаде, и также Джастин Тимберлейк и Тимбаленд «Секси».

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 28, к вечеру до плюс 20, ожидаем небольшой дождь, завтра днем без осадков и плюс 26.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень классный тандем. Баста, моя Мишель, их романтическая вещица «Если я буду танцевать». Уже через пару минут. Будь рядом.
0: Реклама.
5: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
7: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край». Прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
8: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
9: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
8: Кто? Горыныч?
9: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
8: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
10: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
11: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
13: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.

0: Коста Ла Коста с очень классной песней «Черри Леди». И вот она, наша красноармейская «Черри Леди», Варвара Чайка. Варя, привет.
1: Привет, привет. Поделюсь такой новостью. Значит, кошка открыла лапой кран и устроила настоящий потоп в квартире. Затопила аж 3 этажами ниже.
0: Итак, жаль, конечно, этого добряка, но я имею в виду хозяина кота, который влетел, видимо, на деньги.
1: Да, и соседи снизу тоже жалко.
0: Ну, какой мы сделаем вывод? Может быть, надо страховать свое жилье, и тогда не влетаешь на деньги на такие?
1: Тоже как вариант. Ну и так уж совпало, что сегодня отмечается Международный день кошек, и хочется поздравить всех тех кота-владельцев, кто не влетел, ну, на денежку из-за своего кота.
0: Ну, поздравляем, поздравляем, конечно, всех котяшек и хозяев. И, наверное, все-таки в страховые компании вы лучше обращайтесь.
1: Вот, а на какую сумму влетел владелец, я расскажу чуть далее. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже очень классного дня, классного эфира.
1: Спасибо.
0: И мы идем дальше.
1: Сегодня 15:00.

На Красной Армии горячая коллаба Ольги Серябкиной и Димы Уриха с темой 8901. А я, как обещала, рассказываю. Котик случайно, ну а как иначе, открыл лапой кран и устроил настоящий потоп в московской квартире. Вода лилась так долго, что затопила несколько этажей ниже. А владелец пушистика, ну, влетел на кругленькую сумму. На 654 тысячи рублей. Кто-то скажет, ну, собака бы с тобой так не поступила. Но только настоящие кошатники знают, что ценность кошки растет пропорционально причиненным ей ущербом. А главный герой этой истории, ну, стопудово самый дорогой котик мира теперь. Ну и к стопудовым хитам перейдем далее. Впереди пластинка Take It от Тома Нови и Лимы. И прямо сейчас Беовульф с хитом этого лета «Феникс» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу и Portugal The Man с классной темой «Феникс». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
0: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
3: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие» – вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия Ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
2: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
3: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Шикарная тема «Бизар» от Мадонны и диджея Мартина Гаррикса.

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
10: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
11: Застройщик ООО «СЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам

На Красной Армии группа Intelligence со стопудовым хитом 2020 года песней «Август», но хиты этой недели послушаем уже в ближайшие 20 минут ровно в 16.00, когда здесь, на Красной Армии, стартует главный тюменский чарт «Выборка». Кто они? 20 лучших хитмейкеров недели. Узнаем все в 16.00. Пока же встретим Майка Познера и диджея Дэвида Гетта с идеальным для уикенда саундом «I Want Back to Ibiza». Но сначала отметится группа Temper City с пластинкой «Self-Ever». Это Красная Армия. Всем классного настроения и хорошего дня!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 17 метров в секунду. Вечером чуть похолодает до плюс 26, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эй, Норт и 54 Ультра с классной темой «Talk to you».

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

Музыкальные приветливости, мои драгоценники. Это я, Гера. В эфире главный чумецкий чарт-выборка. 20 лучших хитов для нашей с вами часовой вечеринки. Она всегда начинается на старте выходных. То есть такой некий приятный разгончик перед тусовкой. Как однажды мне сказал наш слушатель. Начнем тогда с разгончика. Но прежде я объявлю два трека, которые не вошли в нашу тусовку. Биби Рекса и Faithless. New Religion вылетают из нашего чарта, к сожалению. Боб Синглер и Кайза I Can't Wait больше не в топ-20. Ну а сейчас та самая двадцатка лучших. Поехали!

0: Сильная новинка открывает нашу вечеринку. Это Ave, Meet Me in the Dark. Как говорится в народной примете, как начнешь, так и проведешь. Ну или не говорится так. Главное, круто начать, ребята. И полный газ. Кстати, у Зиверт же есть песня такая. И она, если что, на 19-й строчке.
1: 19 место.

0: новинка на этой неделе Дебауса Magnetic. Очень классная, очень стилевая, атмосферная как раз-таки в такую приятную погоду и для нашей вечеринки. И сразу после нее рубрика музыкальных новостей. Поехали!
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Ваня Дмитриенко побил рекорд Егора Крида, став самым юным артистом, собравшим Лужники. Это было официально зарегистрировано в Книге рекордов России. Во время самого концерта вместе с Ваней Дмитриенко на сцену выходили Салуки, Яникс, Мальбек и Сюзанна, а также его сестра Лера и возлюбленная Анна Пересильд. В зрительном зале тоже хватало знаменитостей. Концерт посетили Влад Бумага, Александр Петров, Сергей Брунов, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Ну а сам Ваня Дмитриенко хвастается, что никто из VIP-персон не просил пригласительные. Все купили билеты сами. Не обошлось, конечно же, на концерте без драк. Во время выступления что-то не поладили двое скрипачей из коллектива музыкантов. Ариана Гранде возвращается с новым студийным альбомом «Petal», продолжение «Eternal Sunshine». Гранде описывает этот альбом как нечто полное жизни, прорастающее сквозь трещины, что-то холодное, жесткое и сложное. Певица призналась, что эта пластинка стала для нее настоящим выходом из зоны комфорта. Ну а мы с вами выходим из зоны музыкальных новостей и возвращаемся в наш плейлист.
1: 17 место.

0: попал в наш с вами плейлист The Second Voice с работой Let Me Be. Стильная и сильная работа, которая стала часто мелькать во многих видео в соцсетях. Кстати, без видео обратите внимание, что этот трек сразу обретает абсолютно другие краски. И слушается он даже намного краше и ярче.
1: Реклама.
2: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
3: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
2: Кто? Горыныч?
3: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
2: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
4: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
8: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
13: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
14: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
15: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
0: После паузы возвращаемся к нашему плейлисту, и один из моих любимых музыкантов как раз-таки врывается в эту часть нашей вечеринки. Это Хугель, и он не один. Здесь вместе с ним Исмаэль Энджел и Ультранате. Moving to the Sun. Ловите эту красоту.

0: законодательницы модной музыки в нашем чарте. На 8-й неделе пребывания в нем пошли все-таки вниз. Это Леди Гага и Дойчи. Runaway с 7-й строчки опустились на 12-е место. В то же время очень маленький шаг вперед делает Алекс Уоррен с моей любимой работой, которая называется Fever Dream. И она поднимается с 12-й строчки на 11-е место.
1: 11-е место.

0: В этот раз Holiday Boy очень тяжело набирает ваши лайки и несвешенным, конечно же, темпом поднимается вверх по чарту, в отличие от его предыдущих хитов. Loco La Vida за месяц поднялась лишь на 10-ю строчку. Ну а вот предыдущие его работы за этот же промежуток были на пороге попадания в топ-3.
1: Реклама.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
5: Все для школы.
6: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
7: Купил и отдыхай спокойно.
8: Тимофея Чаркова, 60.
9: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
12: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
13: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
15: Сегодня мы придумали все за тебя.
14: Главное, помни, если пицца, то «Папа Джонс».

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
3: 8:00. Пешком до садика и школы.
2: На работу в центр за 15 минут.
4: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
5: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
6: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.

0: девятой строчки спустилась на седьмое место. Это Мия Бойко и ее хит «Экспонат», который звучит на танцполе, ну или в сторис. А на очереди хит, который звучит на всех вечеринках, где я присутствую, потому что я прошу всех диджеев. Ребята, поставьте этот стилек. Встречайте Хугель и Сольта. Джамайка, бам-бам-бам.
1: Шестое место.

0: О, этот модный трек от Тэм Импала и Дженни для кого-то с пугающим очень названием «Дракула» в шаге от попадания в топ-3 хита недели. Я считаю, эта красота достойна быть в списке. В этом самом. А кто сегодня в тройке лучших, узнаешь после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 20 метров в секунду. Вечером чуток похолодает до плюс 26, синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена-масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена-масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Энки, металлопрокат и стройматериалы. Энки, арматура, труба, цемент и кирпич. Энки, выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки, стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
13: Это топ-3 хита недели в главном тюменском чарте. Выборка самые лучшие, самые сильные, самые главные и точка. Начнем с бронзы. Название и сам хит «Самое сердце». Филатов и Кэрос. «Среди счастливых людей». Третье место.
14: Третье место.

это Тедди Свимс с работой Mr. Know It All. Артист, который очень талантлив и нам с вами сильно симпатичен. Потому что он уже побывал на вершине чарта, и сегодня он уступает российским артистам, чтобы они тоже получили порцию своей славы. Ну, кто же забрал лидерство? Узнаете после того, как я вам всем, и себе в том числе, напомню весь порядок двадцатки. Поехали! 20-я строчка – это новинка. Ave, Meet Me in the Dark. 19-е место. Zivert, Газ. Под номером 18 – Debaus, Magnetic. 17-е место. By India, Хочо и Мод, Шаде. Шестнадцатое место. Это BTS. Swim. Под номером 15. The Second Voice. Let Me Be. Четырнадцатая строчка. Хугель и Исмаэль Энджел совместно с Ультранате. Moving to the Sun. 13-я строчка. Еще одна работа Мота. Это In the Club. Под номером 12 Леди Гага и Дойчи Runaway.

исполнении Алекса Уоррена. 10. Holiday Boy. Loco La Vida. Медуза и Генри Камамили. Don't Wanna Go Home. Под номером 8. Russian Rao Alejandro и Whiskey It. Pongo. Счастливая семерка у Миа Бойки. Экспонат. Шесть. Это Хугель и Сольта. Джамайка. Бам-бам-бам. Под номером 5. Anota и 54 Ultra. Talk to you. Четвертое место. Тэм Импала и Дженни. Дракула. Третье место. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. Под номером 2. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл. Ну и прямо сейчас главный хит этой недели. Встречайте. Егор Крид, Артик и Асти. Карма номер один. Первое место.

0: первые полноценные выходные последнего месяца лета 2026. Как говорил вам всегда и сейчас повторю, проведите это лето так, чтобы вам было что потом рассказать абсолютно всем, друзьям и родственникам. Возможно даже, чтобы было чуть-чуть стыдно за это прекрасное лето. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.
1: Тюмени 17:00. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди любимчик чартов Ваня Дмитриенко с пластинкой «Ртуть». Но сначала Мари Краймбрери с лиричной историей «Ты помнишь».

Только что зажигательная тема «Джамайкен Бам-Бам» на Красной Армии в исполнении Хьюгла и Сольта. А уже сегодня в 21.00 тебя ждет множество не менее горячих пластинок. И все это в рамках дэнс-шоу «Партизан». А «Партизан» — это 3 часа шикарного дэнс-микса, только лучшие танцевальные хиты и новинки. В общем, вся эта жара ждет тебя в 21.00. Пока же дождемся диджея Smash с приятной пластинкой «Бэмби». И прямо сейчас Тимати с музыкальным приветом из прошлого песни «Не сходи с ума» на Красной Армии.

0: Послушаем эту горячую историю уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
5: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
6: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо. Заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: Додо.
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 18 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Федука с классной темой «Губы целуют».

0: Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
10: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром «Фудкортом». Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
11: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Гаязов Бразер с пластинкой «Санта Лючия». И возвращаясь к сегодняшнему празднику, ко Всемирному дню котиков, очень в тему, рэпер Экзибит, это легенда шоу «Тачка на прокачку», стал главным котоблогером. Ну, короновали его, конечно, пользователь соцсетей. Рэпер теперь регулярно выкладывает ролики со своим пушистым другом, обозревает корма, лотки, просто дает советы по уходу за здоровьем своего питомца. Но, собственно, почему короновали-то его? Его кошечке уже целых 20 лет, она по-прежнему очень активная, а все, ну, благодаря вниманию и уходу. Такой вот новый проект, кошка на прокачку получается. Ну, а мы продолжим далее прокачиваться музыкой. Будем делать это в компании Юлианы Карауловой с диска номером «Ты не такой». И прямо сейчас мировая звезда Алекс Уоррен с темой «Fever Dream» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 18 метров в секунду, вечером плюс 26, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кельвин Харрис и Джей-Зи с темой «Satisfy».

0: Насладимся этой компанией уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проект на декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Домах. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
7: Главный хит на этой неделе.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.

Тюмени 18.00. Встречаем вечер красиво в компании лучших исполнителей. Впереди Джакон, Джиган и Ари с хитовой вещицей в эту ночь, но сначала Holiday Boy с темой Loco La Vida.

между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

покорил чарты по всей Европе. Конечно, давно Stromae не радовал нас своими музыкальными пластинками. Последний студийный альбом выходил аж в 2022 году. Хочется пожелать, как-то зарядить его творческой энергией. Очень не хватает его сейчас на сцене. В Тюмени уже 6 часов 9 минут. Мы продолжаем заряжаться хитами. Скоро к нашей компании присоединится моя Мишель с красивой темой «На малиновой луне». И прямо сейчас дуэт Карлиты и Софи Такер «Танцевальная Манхэттен» на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ну, ждут доставку.
5: 1 сентября в Тюмень Сити Молле.
6: Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средство для стирки Ласка в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
13: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
15: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
14: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
15: «Додо».
16: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
17: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
16: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Отремонтируйте стекло в моей машине.
19: Какой у вас автомобиль?
18: Красный.
19: Конечно, заменим.
20: Лаборатория «Автостекла». Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
21: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
3: Сегодня мы придумали все за тебя.
2: Главное, помни,
3: если пицца, то Папа Джонс.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
12: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что приятная тема «Магнетик» на Красной Армии от The Bows. В продолжение этой субботы предлагаю оседлать эту волну приятного вайба и так с ней пройти этот вечер прямо по курсу. Один из главных и самых узнаваемых электронных треков «Galvanize» от группы Chemical Brothers. Послушаем этот хит сразу после хита от Юлии Зиверт «Газ». Это Красная Армия. Всем хорошего настроения. Я же поспособствую хорошей музыкой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 19 метров в секунду, ночью плюс 20, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Годжа с латино-вайбами в теме Мичико. Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа. Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
7: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай! vk.com/redarmyfm. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 19.00. А мы движемся далее. Впереди дуэт Кунс и Теофилус Лондон с эффектной темой Galaxy. Но сначала послушаем Феникс от диджея Маршмеллоу и Portugal The Man.

0: На Красной Армии дуэт Федука и Джонни с ностальгической пластинкой «Лето». Мы же не ностальгируем по этому прекрасному времени. Мы здесь и сейчас наслаждаемся и создаем эти прекрасные моменты сами. В Тюмени уже 7 часов 8 минут. Всем еще раз большущий привет и потрясающего вечера. А если не знаешь, как развлечься в этот самый вечер, поможет наша афиша мероприятий. На каждый уикенд собираем топ тюменских событий в одном посте. И все это в нашей группе во ВКонтакте. Радио «Красная Армия». Заглядывай, выбирай досуг по вкусу, а мы погнали дальше, где нас уже ждут Боб Синклер и Кайза со стилевой вещицей «I Can Wait». И прямо сейчас лиричная тема «Stole the Snow» от Кайга и Парсона Джеймса на «Красной Армии».
1: Darling, darling, I'll turn the light.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Егор Крид, Артик и Асти с пластинкой «Карма».
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя не берет. Карма.
1: Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2,5 минуты.
3: Реклама.
4: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 6 по 19 августа. Средство для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
7: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
8: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
10: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
11: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, ночью похолодает до плюс 20, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Calling out for you»

0: Реклама.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
3: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
8: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
9: 8:00. Пешком до садика и школы.
8: На работу в центр за 15 минут.
10: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
11: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
12: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
14: Главный тюменский.
15: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

на Красной Армии Хамали, Наваи с песней «Девочка, война». Уже в 21.00 тебя ждет большой трехчасовой нон-стоп из жарких танцевальных треков. И вся эта жара в рамках дэнс-шоу «Партизан». Только лучшие дэнс-хиты, горячие новинки и классика танцпола. В общем, всех ждем, всех приглашаем. Пока же дождемся приятной темы от Эйнорта и 54 Ultra «Talk to you». И прямо сейчас «The Second Voice».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 19 метров в секунду, ночью плюс 20, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Баста и моя Мишель с новинкой.

0: слушаем полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Очередь к хирургу. Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
3: Медицинский центр М+.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm

регионе 20.00. Скоро расскажу, что ждет четвертый сезон сериала «Игра в кальмара» и сама собой крутая музыка. Впереди Биг, Экстаплак и Пост Малон с классной темой «Колд», но сначала тема «Беларусь».

Ну, первая мысль была, что у них банально не хватает бюджета на голливудскую звездочку Кейт Бланш. Будем ждать новостей от официальных источников. Ну а далее продолжим тоже в компании звездочек, только музыкальных. Из таковых коллабы Зиверт и Эсгергерта с темой банка. И появятся они сразу после мота с хитовой вещицей

0: слушаем полностью уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евро. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: и появится, ребята, уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

армии. Их совместка, песня The Monster. На часах уже 20:42, и вот в ближайшие 20 минут стартует наше шикарное дэнс-шоу «Партизан». А это, как и всегда, хиты, новинки и классики.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.

тебя не только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.